0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1840 году появился на свет Джон Роулинс. Став журналистом, он принял псевдоним Генри Мортон Стэнли. Прославился как корреспондент газеты «Нью-Йорк Геральд» во время поиска пропавшей экспедиции Ливингстона. Позже вместе с ним исследовал озеро Танганьика, дважды пересек Африку, проследил почти все течение реки Конго или Заир, исследовал озеро Виктория, открыл озеро Эдуард, массив Рувензори, верховье реки Нил и впадину реки Конго. Прекрасная карьера журналиста и путешественника, оселенная национальной и мировой славой. Малоизвестно, однако, что этот журналист и путешественник еще в 1867 году, будучи корреспондентом в Северной Америке, изучал колонизацию индейских земель и проповедовал исконную вину краснокожих в их же собственном уничтожении. Затем, в 1879 году, принял предложение бельгийского короля и в качестве советника и проводника участвовал в захвате бассейна реки Конго Бельгии. Вообще, он никогда не отказывался от интересных и высокооплачиваемых поручений сильных мира сего. До сих пор неизвестно, был ли Стэнли связан с секретными службами, но то, что это был выдающийся авантюрист своего времени, совершенно точно. И, кстати, потрясающий журналист. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Radio for bikers, from bikers. Motor Radio.
1: Друзья, мотоциклисты и им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
2: «Женский ответ на моторадио».
3: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
2: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
3: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
4: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
5: Экстремальный автомобильный спорт.
6: Практики бездорожья.
7: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
8: Подпускайте, отпускайте!

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Мария, бывает так, что люди подъезжают, говорят, слушай, у меня масло поменять, там, это самое. Я говорю, да, вы говорите, да, конечно. Вот они заходят, смотрят, ой, там женщина сидит. Не, извини, мы дальше. Бывает так? Шовинизм есть такой?
2: Слушайте, ну, определенно, да, есть. Но, конечно, мы с таким не сталкивались, но знаю, что в мотомире это все еще есть. Кстати говоря, вы сказали, что у нас много брендов. Мы еще с Бендой и с Мотомарине подписались, на секундочку.
1: А, то есть еще больше стало, да?
2: Еще больше стало, да. И еще по эндурикам у нас классные Окса Моторс появились, так что все эндуристы, давайте к нам. Вот. А по поводу шовинизма, нет, у нас очень классная аудитория, замечательные клиенты, мы безумно рады, что к нам едут такие люди, потому что, во-первых, это формат душевности, да, то есть они приезжают, понимая, что как мы с ними общаемся, как мы для них стараемся, выявляем какие-то предпродажные, в том числе, проблемы и их устраняем, и люди, ну, прям остаются с нами, рекомендуют, очень классно работает сарафанное радио, вот, так, чтобы разворачиваться, кто-то уезжал, видя женщину, нет, знаете, чаще всего обратно возвращаются, и очень хорошо, и между ТО в том числе. Так что здесь играет обратную роль.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.

0: «Мотомосква» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, события мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
3: Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Когда самый такой ажиотаж жесткий? Вот по весне или по осени, или всегда?
2: Слушай, ты не поверишь, зимой, февраль. На втором месте, я думаю, это, скорее всего, будет апрель-май. Вот как сейчас вот у нас гремит этот пец. А на прошлой неделе, вот, которая только что прошла, была прямо вот тоже очень интересная. А просадка в июле начинается. Июль вообще обычно пустой месяц.
1: То есть все уже определились со своим байком, уже все там уехали в путешествие, уже вот, не до этого сейчас.
2: Да, верно. Ну, смотри, кто получил свежие права, вот он уже начал кататься. Те, кто хотели поменяться, там, поменять класс, уже тоже это сделали. Все катаются, дальше понимают, что сезон откатали там в августе, и понимают, что мотоцикл им не подошел, ни размер, ни кубатура, там еще что-то, или выдастся с этого мотоцикла, и они начинают где-то с августа опять покупать мотоцикл и быстро свой пытаться продать.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. St. Petersburg. Best.

just all feels so right.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех!
2: Автоновости.
0: От заголовков к реальности.
3: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио. Come ride with us.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Примите меры.
3: Работаем по машине.
4: Мазы и копейка.
5: Дорожная обстановка.
6: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 382 дорожно-транспортных происшествия. В том числе 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получил 21 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за сутки произошло 7 дорожно-транспортных ДТП с пострадавшими 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили также 2 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7: Моторадио. И не говори, старик, что не слышал.
8: Моторадио представляет.
9: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
10: Мастерская Басмача.
11: Коломяжский проспект, дом 10.
12: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио. Мы находимся в мастерской Славы Басмача и беседуем с ним самим. Слава, привет.
13: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Саша.
12: Сегодня передача будет посвящена теме, которую мы уже затрагивали за долгие годы нашего подкаста. Мы сегодня поговорим о плавающих неисправностях, которые трудно обнаружить, и как с этим быть, и стоит ли за это браться. Бывают ли ситуации, когда такая неисправность кажется очевидной, и ты берешь такой мотоцикл, а в процессе выясняется, что не в этом причина, и все это растягивается по времени, и по трудозатратам, и по деньгам, и так далее, и тому подобное. И как с этим быть? И насколько часто встречаются такие вот ситуации? Как всегда, извини за длинный вопрос. Итак, прошу.
13: Слушай, ну, собственно, творческие неисправности, они попадаются с завидной регулярностью, и если есть, скажем так, проблемы, которые понятно, как решить еще там за 2 шага до мотоцикла, то есть то, что, скажем, заставляет запускаться на полную катушку мыслительный аппарат. Вот, то есть когда там нужно подумать, какую логическую цепочку построить, с чего там проверки начать и что должно примерно показаться. И обычно с такими проблемами клиенты сами не справляются. То есть клиенты есть разные. То есть там какие-то технически подкованные люди, которые любят и сами гайки покрутить и что-то понимают. То есть, и, в общем, в целом у них все там происходит должным образом. Вот. Есть как бы там владельцы каких-то автосервисов, на которые там могут тоже там что-то сделать. Вот. И как бы прикол в том, что если, допустим, мотоцикл имеет сложную неисправность, то даже опытный диагност не всегда может сразу локализовать какую-то проблему. Бывает, что нужно попробовать чуть-чуть поменять компонентную базу, то есть сымитировать, скажем так, другую комбинацию рабочих деталей, да, там, и посмотреть, что происходит.
12: То есть открутить с заведомо рабочего мотоцикла какой-то модуль и прикрутить туда?
13: Ну, может быть, взять на складе. Заведомо рабочий — это теоретически чужой мотоцикл, с чужого мотоцикла откручивать детали нельзя.
12: Ну, я образно говорю, слушай, а вот эта вот процедура диагностики, как на автомобилях, когда коншина, когда подсоединить компьютер, это не спасает в таких случаях?
13: Слушай, есть комбинации неисправностей, которые не прописаны в виде кодов неисправности, то есть для которых нет кодов. Вот. И как бы есть вещи, которые типа работают в допустимых рамках показаний, но эти показания не соответствуют логике работы двигателя. То есть, ну, я рассказывал, как тоже могу повториться. Допустим, мы катаемся на мотоцикле, он льет топливо, да, там, почему-то. Ошибок никаких нету. Начинаешь смотреть диагностикой, и ты видишь, что на прогретом моторе он показывает, типа, минус 5 градусов температура двигателя. То есть мотор горяченный, а он показывает там минус 5 или температуру двигателя, или температуру воздуха. Соответственно, идет как бы прогревочный режим, на котором там добавляется там, 10% или 15% топлива лишнего, чтобы он не заглох, когда воздух или мотор холодный, испарение плохое, то есть когда бензин летит капельками. Да, логика такая. И как бы он дается дополнительно, да, с учетом того, что он потеряется потом в трубе выхлопной, частично не догорев, но, во всяком случае, мотор будет работать. И вот получается ситуация, да, что вроде у нас ошибок нет, то есть, ну, датчик показывает температуру, он не оборван, он не в коротком замыкании, он показывает температуру, но температура получается не соответствующая действительности. И здесь...
12: А это уже никак, никакими датчиками не понять, каким-то супердатчиком, который смотрит как бы сверху на все это.
13: Нет, никакого гавернера там или как бы контрольной системы ее нету. То есть диагноз смотрит, ага, вот работает мотор, вот температура двигателя такая-то, вот температура воздуха такая-то, похоже. Вот разрежение в впускном коллекторе такое, не похоже. Значит, либо подсос воздуха, либо врет датчик, например, да? Соответственно, логика такая. Вот у меня, я же рассказывал историю, когда была проблема с запиткой датчиков, то есть все датчики, ну, как бы основные, которые умные, которые мерят, они сидят на своей запитке не на 12 вольт, а на 5 вольт. То есть своя земля у них, и от своей земли свои 5 вольт. Вот. И получалось, что у датчиков в каком-то был КЗ в датчике по питанию, и блок управления мог подтянуть только 2 вольта из 5. То есть 5 он не мог, потому что было короткое замыкание, которое забирало. Вот. И, соответственно, у датчиков была запитка 2 вольта, и они показывали чушь. То есть, ну, полнейшую чушь. Вот. И это ошибка.
12: Но при этом они рабочие.
13: Да, они при этом рабочие, они что-то показывают. Ага. Вот. И это то, что они показывают, они показывают ерунду, поскольку, собственно, но это не соответствует действительности. А как бы когда блок управления двигателем видит, скажем, некорректно

0: Чиновник, да, вот, который, ну, которому не хватает тока, и он там плохо работает. А на самом деле виноват тот, кто его запитывает. И вот тоже вот...
1: Эта деталь называется драйвер. То есть, как бы, есть такое название драйверы. Драйвер — это силовые ключи, которые в блоке управления управляют периферийными устройствами, которые силой управляются, ну, силовыми сигналами. И если, соответственно, у вас драйвер подгорел, соответственно, он не может полноценно управлять исполняющим устройством. А исполняющее устройство будет видеться как неисправное, потому что, ну, оно же некорректно работает. Mm-hmm. Правильно? А как бы вопрос в том, что косяк-то в драйвере, а не в финальном сервомоторе.
0: Ну, получается, ломается вся логика вот этого опроса бортовым компьютером, ну, не бортовым, а диагностическим компьютером, опроса вот этого, ну, автомобиля, например, в моем случае.
1: Ну, так на то и диагност умный должен быть. То есть умный диагност должен понимать, как работает система, и он должен иметь возможность померить напряжение, силу тока вот в этом моторчике. То есть, если, допустим, там типа моторчик должен получать 12 вольт, а получает 8, значит, понятно, что этот моторчик будет работать как издыхающая лошадь. Угу. Вот. А,
0: хотя он исправен по жизни.
1: Хотя он исправен, но он от этого еще и сгореть может, потому что сила тока больше, а как бы напряжение меньше. Вот. Поэтому должен быть нормальный диагност, который понимает, что он делает.
0: Слушай, вот ты же диагност уже с таким стажем, ты можешь примерно про себя вот так вот думать, что, скорее всего, практически любую неисправность я найду, только вопрос времени. Но первоначальные какие-то уже вот подозрения у тебя, они закладываются, ну, то есть они у тебя уже сформированы по тем или иным признакам.
1: Ну, безусловно, так и есть, да. То есть с большинством проблем, как бы, все-таки, ну, наверное, со всеми, с какими-то просто дольше приходится заниматься, получается разобраться.
0: Бывают какие-то глупые, совершенно неожиданные для тебя вещи, ну, которые потом откладываются в копилку твоего опыта, но для тебя вот это прямо там, ну, не открытие, но что-то вот такое, что нужно запомнить и в будущем тоже туда смотреть. Вот такие открытия были по жизни?
1: Ну, наверное, были, но я их просто не помню. То есть сейчас вообще довольно горячая пора в мастерской, и я там уже пару часов поработал на Династинде, где 40 градусов тепла. Вот, соответственно, как бы свежим меня, наверное, назвать сейчас можно только с большой натяжкой. Вот, поэтому не отвечу на этот вопрос.
0: А можно считать, что когда ты принимаешь мотоцикл, в котором заявлена вот эта плавающая неисправность, ты можешь как-то, ну, очень грубую оценку этой ситуации провести и какой-то мотоцикл, например, вообще не брать? Может, какая-то отсечка там по возрасту мотоцикла или там по внешнему виду, что он там утопленник, например, сразу видно, и поэтому типа искать не буду?
1: Ну, как бы, допустим, искать проблемы в Морелле, во впрыске, который шел там с 98 года по 2000-е, я не буду, потому что смысла в этом нету и запчастей нету. И он не диагностируется нормально, то есть в этом нет никакого резона. Какие-то вызывающие отвращение мотоциклы. Не, есть такие, которые, скажем, какие-то кастомы, которые сделаны нерационально и неудобно для ремонта. Вот они, ты смотришь и думаешь, блин, мне бы надо залезть туда, а для этого мне надо разобрать то-то, то-то, то-то, то-то и то-то, и, возможно, еще вот это, потому что старались сделать хорошо и наизменяли конструкцию. Вот. И получается, что ты посмотришь, думаешь, да ну нафиг, как бы, и говоришь, что сейчас время неподходящее для того, чтобы заниматься резьбой по этому, значит, моменту. Лучше приезжайте тогда в межсезонье, если дождетесь, тогда будем заниматься. Ну, то есть, вот логика определенная есть. Если есть работы более денежные и простые, соответственно, есть что-то с обременением, с каким-то утяжелением, сложностями, то, конечно, нужно думать о том, чтобы в наше короткое лето успеть заработать сезон денег и, там, грубо говоря, беспокоиться о своем творческом и бизнесическом росте, да, то есть то, что дает возможность двигаться вперед и как бы пробовать другие какие-то проекты, да, которые далеко не все, они оказываются прибыльными, часть, которой они стреляют, есть. Но для этого нужно иметь возможность и нужно иметь время и ресурс, чтобы попробовать, да, пошло, не пошло. Если не пошло, ну, значит, ладно, попробовал, не угадал. Там что-то другое, как бы, пошло. Хорошо, значит. Поэтому, собственно, я стараюсь брать мотоциклы, которые можно сделать быстро и эффективно, а с которыми есть шанс залипнуть надолго, вот в горячий сезон брать абсолютно не резон.
0: Но в зимний вполне

0: можно поковыряться?
1: В зимний можно поковыряться, если есть компонентная база и как бы есть возможность хорошей диагностики.
0: А Слава, можно ли предположить, что львиная доля вот этих плавающих проблем, она связана с электрикой?
1: Ну, в электрике, да, там всякое может быть. То есть кто-то разбирал, собирал, там потеряли резинку от уплотнительного от разъема, попала влага, то есть что-то окислилось, и оно...
0: То есть внешне вроде все нормально?
1: Внешний разъем одет, да, допустим, а там зеленый те самые контакты. Вот. Бывает такое. Либо, скажем, бывает, что в местах, где косюльки проводки, ну, хвостики проводки сгибаются, когда мотор прыгает, ну, то есть это получается там миллионы циклов, да, лопаются провода там, и, там, где горячо там и где шевелится сильно. Тоже бывает ситуация, что вроде провод с виду целый, там, пока ты за него пальцами не взялся и не потянул, он не оторвался. Он раз и оторвался, как будто в нем жилы нету медной, то есть как бы такое бывает. Поэтому, ну, как бы должен быть человек с головой и руками, который делает диагностическую работу.
0: А существует ли, например, ну, я не знаю, просто поправь меня, предположим, берем классический Харли Дэвидсон, даже новый, и в нем, например, есть какая-то там коса, которая вот одна на все. Вот если все везде отсоединить, ее вынуть, вот считай, что все провода и вынуты. Можно ли предположить, что просто можно поменять всю косу целиком, и таким образом проблема электрическая, которая где-то внутри, в старой косе, она на помойку, а новая, и все заработает. Ну, я так, в порядке размышлений.
1: Ну, иногда таким методом идут, но, во-первых, коса стоит неприличных денег.
0: А она вообще есть, да?
1: Ну, ее можно купить, да. Main harness, да, главная проводка, то есть она или engine harness, или моторная проводка. То есть их можно купить, вопросов нет. Просто они стоят неразумных денег, раз. А во-вторых, обычно проблема кроется в каком-то одном разъеме или одном проводе. Если ты понимаешь, что тебя исполняет какой-то конкретный датчик, никто же не мешает кинуть альтернативную. Если ты не нашел сломанные провода, они где-то есть, ты можешь кинуть альтернативную линию, да, в параллель к основной, но перепроложить получается, и вопрос закроется.
0: То есть прямо, например, на работающем там и подтраивающем двигателе можно прямо перемкнуть, ну, параллельным каким-то проводом и прямо на глазах увидеть, как все ровно заработало?
1: Ну, не совсем так. То есть тебе же надо подключиться к блоку управления, к потребителю. То есть, грубо говоря, отсоединил от хвостиков блока управления провода, да, то есть подсоединился как бы внешнюю проводку, которая там заканчивается нужного потребителя. Хотя бы на скруточке собрал, завел, смотришь, раз, все починилось. Значит, получается, что угадал. Там уже надо красиво сделать монтаж, и все будет хорошо.
0: А механические повреждения, вернее, какие-то вот неисправности, они как-то вот, ну, сразу видны, слышны, или, по крайней мере, хотя бы слышно, куда смотреть. Там, например, какие-то звуки там в коробке, или там еще там где-то. Или это
1: все очень неочевидно. То есть дело в том, что звуки меняются от температуры, от нагруженности, там, от кучи факторов. И здесь, если я буду о чем-то рассказывать, то это скорее будет тыканье пальцем в атмосферу, нежели чем что-то дельное.
0: Ну что, Слава, тогда пожелаем всем твоим клиентам и нашим замечательным слушателям, чтобы им не попалась вот эта вот плавающая неизвестная беда, чтобы если что-то и сломалось, то чтобы оно было очевидное, сразу понятное, и чтобы можно было купить или починить эту...
1: Или приехать куда надо, где все это сделают сразу же.
0: Спасибо большое. Мастерская Басмача и Вячеслав Балакишеев, Басмач на волне Моторадио. Спасибо, Слава, и до новых встреч.
1: До новых встреч, услышимся снова.
2: Мастерская Басмач.
3: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1840 году появился на свет Джон Роулинс. Став журналистом, он принял псевдоним Генри Мортон Стэнли. Прославился как корреспондент газеты «Нью-Йорк Геральд» во время поиска пропавшей экспедиции Ливингстона. Позже вместе с ним исследовал озеро Танганьика, дважды пересек Африку, проследил почти все течение реки Конго или Заир, исследовал озеро Виктория, открыл озеро Эдуард, массив Рувензори, верховье реки Нил и впадину реки Конго. Прекрасная карьера журналиста и путешественника, оселенная национальной и мировой славой. Мало известно, однако, что этот журналист и путешественник еще в 1867 году, будучи корреспондентом Северной Америки, изучал колонизацию индейских земель и проповедовал исконную вину краснокожих в их же собственном уничтожении. Затем, в 1879 году, принял предложение бельгийского короля и в качестве советника и проводника участвовал в захвате бассейна реки Конго Бельгии. Вообще, он никогда не отказывался от интересных и высокооплачиваемых поручений сильных мира сего. До сих пор неизвестно, был ли Стэнли связан с секретными службами, но то, что это был выдающийся авантюрист своего времени, совершенно точно. И, кстати, потрясающий журналист. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
3: Мотогруппировка Скототуризм.
5: Да и я, Шанин.
6: Антон Тульский у микрофона.
7: Дмитрий Васильев.
8: Поближе Лев из Болгарии.
9: С вами Олег Капхай.
10: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
11: Прямо даже это
12: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если
11: хорошо. Если там посмотри, аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога.
12: А дальше?
13: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
14: Каждую пятницу в 3 часа дня.
15: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
16: Санкт-Петербург. Best

0: полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: Do-do-do-do-do.
5: We are from Def Leppard.
6: This is Eka from Apocalyptica Finland.
7: We are Bonfire.
8: I'm Klaus Meine.
9: I'm Matthias Jabs.
10: I'm Roshenka.
11: From the Scorpions.
12: Hi, this is Ken Hensley.
13: Hello to all the Motor Radio listeners.
14: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
15: Motor Radio.
16: A real rock station.
14: Спасибо. Take that too.
17: Будет круто.
18: Don't go away.
19: Попутный ветер морской столицы.
20: На Моторадио.
21: Привет всем, кто в седле или за рулем, кто ловит ветер на трассе или просто отдыхает под хорошую музыку. В эфире Моторадио, у микрофона Джум, президент военно-морского мотоклуба «Фурдвинд МС». Сегодня мы временно сменим асфальт на соленые брызги океана и поговорим о явлении, которое намертво связывает мир суровых байкеров и мир профессиональных моряков. Речь пойдет о татуировках. Вам никогда не казалось странным, почему именно на флоте и в байкерской культуре нательная живопись стала священным культом? Сегодня мы разберем эту историю от античных глубин до наших дней. Зачем суровые мужики вбивали под кожу чернила? Какой сакральный смысл они в это вкладывали? И почему обычный рисунок на теле, на флоте, мог спасти жизнь или стать паспортом? Если вы думаете, что флотская татуировка началась с пиратов Карибского моря, то вы ошибаетесь, примерно на пару тысяч лет. Еще в античности греческие и римские моряки, уходившие в опасные торговые экспедиции, наносили на тело знаки своих богов-покровителей – Посейдона или Нептуна. Это была не дань моде, а панический страх перед стихией. Море не прощало ошибок, и моряку нужен был личный несмываемый контакт с высшими силами. Но настоящий мощный взрыв тату-культуры на флоте случился в 18 веке благодаря знаменитому капитану Джеймсу Куку. Именно его экспедиция привезла из Полинезии само слово «тату» от таитянского «татау» – рисунок. Британские матросы увидели, как туземцы покрывают тела узорами ради защиты от злых духов и сказали: «Хей, да нам это тоже чертовски нужно». С этого момента английские, а за ними и все мировые военные корабли превратились в плавучие тату-салоны, где иглой служила обычная швейная спица, а краской – смесь сажи, пороха и древесного угля. Зачем же они это делали? Смысл флотской татуировки делился на три важнейшие категории – это оберег, профессиональный паспорт и суеверие. По рисункам на теле моряка можно было без единого слова прочитать всю его биографию, географию походов и статус. Это была визуальная иерархия, понятная в любом порту мира. Давайте вот разберем самые знаменитые варианты флотских тату, их скрытые смыслы и места нанесения. Вот, например, ласточка, пожалуй, главный символ моряка. Ее имели право набить на груди или ключице только те, кто прошел первые 5000 морских миль. Это примерно 9000 километров. Вторая ласточка набивалась за 10000 миль. Почему именно она? Ласточка всегда возвращается домой. Для матроса это был символ того, что он обязательно вернется к родному причалу. А еще считалось, что если моряк утонет, ласточки унесут его душу на небо. Скрещенные якоря. Если вы видели у кого-то на руке между большим и указательным пальцами скрещенные якоря, перед вами опытный боцман или человек, прошедший огонь и воду. Одиночный большой якорь на предплечье часто били те, кто совершил переход через Атлантику. Парусник, обычно клипер с поднятыми парусами. Эту грандиозную картину били на всю спину или на груди. Ее имели право носить только настоящие волки, обогнувшие мыс Горн, одно из самых опасных штормовых и кладбищенских мест на планете. Тот, у кого на спине был такой корабль, пользовался неприкасаемым авторитетом в любом кабаке от Ливерпуля до Владивостока. Или вот слова «hold fast» на пальцах рук. Дословно «держись крепко» или «стой на своем». Эти надписи набивали на костяшках пальцев по одной букве на палец. Это был тактический и жизненно важный оберег. Считалось, что матрос с такими татуировками никогда не выпустит из рук штурвал или обледенелый канат во время шторма, и его не смоет волной за борт. Кстати, девизом мероприятия Bike Fight, который проводился до ковида и СВО, ну это, помните, был такой бои среди байкеров, да, по разным видам единоборств. Так вот, девизом был Stay True, что означает «будь истинным, оставайся честным», имеет точно такую же идею нанесения и черпает свои истоки именно от этой татуировки Hold Fast. Следующие морские татуировки – это свинья и петух. И вот тут самое забавное суеверие. Изображение свиньи выбивали на левой ноге или лодыжке, а петуха на правой. Казалось бы, где флот, а где скотный двор. Но логика была железной. Во время кораблекрушений эти животные чаще всего выживали. Не потому, что умели плавать, а потому, что их перевозили в деревянных ящиках-клетках, которые отлично держались на воде. Моряки искренне верили, что эти татуировки не дадут им утонуть. Полярная звезда или роза ветров. Ее наносили на плечо или грудь, в эпоху, когда GPS не было и в помине, компас и звезды были единственным спасением. Эта тату должна была всегда указывать правильный путь домой и не давать сбиться с курса. Шли века, менялись корабли, на смену парусам пришел уголь, да, затем нефть, потом атом, но традиция оказалась сильнее времени. В 20 веке во время Первой и Второй мировых войн татуировки на флоте обрели еще один трагический смысл – паспорт идентификации. Если корабль погибал, опознать моряка, поднятого из воды, через недели часто можно было только по его уникальным татуировкам. Именно поэтому американские и советские подводники частенько набивали на руке номера своих боевых рубок или силуэты родных субмарин. Сегодня флотские мотивы перекочевали в гражданскую жизнь, сформировали целый огромный стиль в искусстве тату – old school. Те самые жирные контуры, яркие цвета, ленты с надписями, сердца и кинжалы, которые мы так часто видим сегодня на руках байкеров, рок-музыкантов и неформальных людей – это прямое наследие тех самых суровых матросов Кука, Нельсона и Ушакова. Потому что и на море, и на трассе ценности остаются одинаковыми. Верность курсу, надежность товарища, вера в свой оберег и бесконечная жажда свободы. Вы слушали «Попутный ветер морской столицы» на Моторадио. С вами был Джум. Подписывайтесь на группу нашего клуба в соцсетях. Там много интересного о флоте, тактике и применении оружия. Если у вас на теле есть татуировки, жмите на газ. Пусть они подчеркивают вашу индивидуальность, а также оберегают вас и радуют. Берегите себя.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Слушайте, вот.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Слушайте, а вы как-то, какое-то напутствие, беседа какая-то, прежде чем поехал? Или просто свечку ставите, перекрестился?
2: С Богом. Я думаю, что да, много вопросов и каких-то моментов оно всплывет, появится с наработкой опыта, да, и возможно там в следующий раз я какие-то более развернутые ответы смогу дать, но пока мы тоже еще себе задаем много вопросов, на которые пока ответов нет, или там мы их себе придумали, но пока еще их не проверили.
1: Слушайте, а тарифную сетку разработали уже? Вы ориентировались на какие-то аналогичные? Ну, потому что, ну, нельзя выходить с бизнесом и прямо сразу там в два раза дороже, чем у конкурентов. И дешевле тоже как-то. Вот как тут?
2: Слушайте, здесь я бы сказал так, что Harley вообще штука не дешевая, да, это даже если говорить не только про покупку, но и про обслуживание. Поэтому тарифную сетку мы разработали, посмотрели, исходя из того, сколько стоит обслуживание.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: You're listening to...

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
6: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
7: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Это фестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Почему это важный момент? Почему вы вообще на это тратитесь и вкладываете усилия? Чем важно вот это препати? Ведь все равно будет завтра все, те же люди тоже. Или какая-то тут интимная обстановка больше как-то? Поясните.
2: Ну, во-первых, мотоциклисты любят общаться. Они приезжают на фестивали общаться. И общаться все 4 дня в одной обстановке их немножко уже где-то даже тяготит. И мы поэтому стараемся во время фестиваля делать мотоциклетные прогулки, которые есть, мотоциклетные парады. И вот это припати, оно не на фестивальной площади, а мы каждый год пытаемся в разных местах делать. Иногда повторяемся. Мы этим пытаемся показать интересные места вокруг Выборга. Например, несколько раз мы делали припати прямо на территории Выборгского замка. Лавала — это один из красивейших мест отдыха и яхт-клуб. Там можно отдыхать, останавливаться с семьями. Там есть коттеджи, там есть гостиница. И он находится прямо на крайнем месте Саминского канала.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
4: Your lifestyle. Your drive. Real rock music.

0: мотофестиваль «Штоль-2026». 20-й юбилейный международный байк-рок-фестиваль «Штоль» ждет байкеров и сочувствующих с 19 по 21 июня в городе Луга на полуострове у знаменитой Штолевской запруды. Палаточный городок, братья-мотоциклисты, живой рок и радушие организаторов. Отличный повод обнять старых друзей. С 19 по 21 июня «Штоль-2026». Луга. Ждем.
1: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Силлер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа в хедлайнерах Нагард и Ram Project из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов, мы вас очень ждем.
2: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
3: Аналист финансовый ассоциатив.
4: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
5: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

0: Моторадио представляет.
1: Сергей Гвардин и школа водительского мастерства GT-Moto Новороссийск в рубрике «Мотодвижение Юга России».
2: Добрый день, дорогие друзья, мотобратья и мотосестры. На волнах Моторадио, школа водительского мастерства GT-Moto. И мы ее бессменные ведущие Сергей Гвардин и Андрей Стародубцев. Прежде чем продолжить нашу бесконечную рубрику о правильном и безопасном управлении мотоциклом, мы бы хотели поздравить всех слушателей Моторадио с Днем мотоциклиста, с Международным днем. Хотим пожелать всем долгой, безопасной езды, интересных дорог и многих-многих тысяч километров. Ну а теперь вернемся к нашей рубрике. В нашем прошлом выпуске мы обсуждали езду по извилистым горным серпантинам и говорили о важнейших аспектах и правилах при езде по извилистым дорогам, таких как выбор верной траектории, непрерывная тяга на протяжении всего маневра, использование трейлбрейкинга и правильный взгляд в сторону поворота. И сегодня мы очень подробно поговорим о том, что такое трейлбрейкинг, что это за зверь и с чем его едят. Передаю слово моему коллеге Андрею Псишу.
3: При езде с горы необходимо использование трейлбрейкинга, навыки которого в обязательном порядке предварительно закатываются до автоматизма на тренировочной площадке. В простейшей теории порядок действий следующий. Наметьте траекторию. Держитесь около разделительной полосы при повороте вправо или ближе к обочине при повороте влево. Закройте газ. Начните тормозить передним тормозом. Разверните голову минимум на 90 градусов. Разверните плечи в сторону поворота. Убедитесь в отсутствии едущих внизу по вашей полосе. Начните поворот, смотря максимально далеко по траектории движения. В апексе поворота плавно добавьте газ и плавно отпустите передний тормоз. Не забывайте, что тормозной путь при спуске значительно длиннее, поэтому просчитывайте точки начала торможения заблаговременно. Усилие на переднем тормозе во время прохождения поворота с трейлбрейкингом рассчитать довольно просто. Не буду грузить вас непонятными процентами и определениями типа ниже среднего, выше среднего. Просто на ровной площадке встаньте рядом со своим мотоциклом и начните его катить обычным шагом, плавно нажимая передний тормоз. Найдите то усилие на рычаге, при котором вы уже катить мотоцикл не сможете. Проделывайте это упражнение до тех пор, пока ваша правая рука не запомнит это усилие. Да, попыхтеть придется.
2: Пришло время продолжить наше путешествие по полуострову Крым. И прямо по курсу нас ждет Балаклава. Это известный курорт в Крыму, расположенный на живописных берегах Балаклавской бухты. Это город с богатой историей, манит путешественников своей красотой и мягким климатом. Среди достопримечательностей Балаклавы можно найти древние крепости, солнечные пляжи, необычные музеи и множество других интересных мест. На первом месте среди них, как и у всех на слуху, музей подводных лодок. Кстати, по-правильному он называется Военно-исторический музей фортификационных сооружений. Балаклавский подземный музейный комплекс, он же ранее объект 525 ГТС, расположен на бывшей подземной базе подводных лодок в Балаклаве. Объект 525 ГТС был секретным стратегическим военным объектом СССР времен Холодной войны. Открытие военно-морского музейного комплекса «Балаклава» произошло 1 июня 2003 года. В состав военно-морского музейного комплекса входят подземная часть завода, арсенал, а также морской причал и несколько зданий. К осмотру доступны зоны вокруг искусственного канала, который проходит гору насквозь. Несколько цехов завода и арсенал, где хранились торпеды и ядерные боеголовки. На базе сохранившихся подземных сооружений организованы экспозиции об истории военно-морского флота, о подводных силах Черноморского флота бывшего СССР, о военных и политических аспектах Холодной войны. Для осмотра открыты зоны вдоль подземного канала, бывшие цеха завода и арсенал. Также представлены модели боевых кораблей, образцы техники и вооружения. В одной из штолен находится выставка раритетов Крымской войны 1853-1856 годов. Конечно же, отдельной достопримечательностью и визитной карточкой Балаклавы является набережная. Самой основной и многолюдной улицей Балаклавы по праву считается набережная Назукина. Она тянется вдоль побережья, началом которой является площадь 1 мая. Вдоль множества пирсов и причалов с потрясающими видами на море и горы тянется эта набережная, по которой приятно прогуляться как с утра, так и вечером, наслаждаясь закатом. Набережная Назукина была построена в середине 19 столетия. Тогда она была сделана из дерева, но в течение 10 лет местные жители полностью ее разобрали на дрова для обогрева домов. И в 1880 году строительство было начато вновь. На этот раз набережная уже была вымощена камнем, до сей поры ее облик остался таковым. Но самые лучшие виды на Балаклаву открываются не с набережной, а именно с воды. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам взять морскую прогулку на баркасе или на катере и насладиться видами Балаклавы с открытого моря. Ну а мы едем дальше. До новых встреч на дорогах и берегите себя.
3: А с вами были, как обычно, Андрей Псиш-Стародубцев и Сергей Гвардин. И школа водительского мастерства GT Moto Новороссийск. Поздравляем всех с Днем мотоциклиста. Желаем самых лучших и ярких дорог, бездонных баков и быстрых кругов. Увидимся на дороге.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 382 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получил 21 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за сутки произошло 7 дорожно-транспортных ДТП с пострадавшими 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили также 2 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабное шоу-программы, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех!
2: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фурдовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1840 году появился на свет Джон Роулинс. Став журналистом, он принял псевдоним Генри Мортон Стэнли. Прославился как корреспондент газеты «Нью-Йорк Геральд» во время поиска пропавшей экспедиции Ливингстона. Позже вместе с ним исследовал озеро Танганьика, дважды пересек Африку, проследил почти все течение реки Конго или Заир, исследовал озеро Виктория, открыл озеро Эдуард, массив Рувензори, верховье реки Нил и впадину реки Конго. Прекрасная карьера журналиста и путешественника, оселенная национальной и мировой славой. Малоизвестно, однако, что этот журналист и путешественник еще в 1867 году, будучи корреспондентом Северной Америки, изучал колонизацию индейских земель и проповедовал исконную вину краснокожих в их же собственном уничтожении. Затем, в 1879 году, принял предложение бельгийского короля и в качестве советника и проводника участвовал в захвате бассейна реки Конго Бельгии. Вообще, он никогда не отказывался от интересных и высокооплачиваемых поручений сильных мира сего. До сих пор неизвестно, был ли Стэнли связан с секретными службами, но то, что это был выдающийся авантюрист своего времени, совершенно точно. И, кстати, потрясающий журналист. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
8: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
9: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
8: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Вы, Анна, руководите этим всем делом или непосредственно прямо сама приезжаете на работу, одеваете вот этот комбинезон, этот вот вонючий?
2: Значит, вонючий. Забудьте эти времена старые, гаражные.
1: Вырезаем это, да, хорошо. Одевайте чистый комбинезон. У вас висит радиостанция, здесь Моторола какая-нибудь. Здесь у вас там сотовые телефоны, вся обвешанная разными измерительными приборами. Подходите в свою мастерскую в арт-мото-гараже. Там люди встать смирно, дают честь, и вы говорите, да продолжайте работу, так?
2: Слушайте, ну идея, конечно, хорошая, чтобы я приходила на работу, переодевалась в комбинезон рабочий. Я думаю, это тоже сыграет определенную роль для привлечения клиентов. На данный момент я не кручу гайки, но если такая возможность, вернее, нужда возникнет вдруг, я могу. Но моя задача сейчас организовать все процессы, отконтролировать, чтобы было комфортно и механикам, и нашим клиентам, потому что это мотосервис и вообще мотосалон – это большая семья. Это и работники, и клиенты, мы все одно целое. В общем, моя задача сейчас немножко не крутить гайки, а найти тех людей, вернее, они у нас есть, чтобы они делали это качественно, чтобы все были довольны.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Моторадио. Where rock music lives.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
0: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Bridal Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Когда самый такой ажиотаж жесткий? Вот по весне или по осени, или всегда?
2: Слушай, ты не поверишь, зимой, февраль. Февраль — это вообще просто one love месяц. Я сколько уже, наверное, лет 7-8 продаю мотоциклы. И вот всегда февраль. Я первый раз, когда столкнулся с этим, думал, так, ну, у нас, наверное, самые большие продажи будут, наверное, там, апрель, май, июнь, да, вот все, когда выезжают. И оказался февраль. И так все 7 или 8 этих лет это был всегда февраль. Вот прям вот one love.
1: Почему?
2: Я думаю, тут сразу несколько факторов. Первое. Ну, во-первых, у тебя за зиму там скопилась энная сумма денег, потому что каждый месяц там сколько-то откладывать, докладывать, да. Второе. Ну, люди, которые умные, они же готовят сани зимой. Сани летом, точнее, да, вот история. То, что надо подготовиться к сезону пораньше. Третье. Опять же, ты можешь купить мотоцикл. Ну, у нас же какая проблема? Люди почему-то чаще всего покупают мотоцикл на последние деньги. Вот у них есть, не знаю, там, 500 тысяч рублей, к примеру. Они покупают мотоцикл, а забыли то, что еще поставить на учет надо, может что-то там обслужить, доделать. Да, да. И те, кто покупает его там пораньше, у них еще остается там месяц-полтора, даже два в запасе, чтобы найти эти деньги на оставшиеся нюансы, которые они не продумали. Поэтому февраль — это прям сюда.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Do you want a good music? Best.

0: Моторадио. Возьми с собой музыку.
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
2: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
3: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 382 дорожно-транспортных происшествия. В том числе 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получил 21 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за сутки произошло 7 дорожно-транспортных ДТП с пострадавшими 2 человека. Человека. Ранения различной степени тяжести получили также 2 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Где все это будет базироваться? Ведь человек должен приехать и не в какой-то там ужасный гараж около железной дороги, где там мышки бегают, а надо как-то, ну...
2: Ну, вот сейчас мы из тех локаций, которые мы подбирали, у нас получилось договориться с территорией на улице Рощинская, 38. Это там, где мотосервис Т-13. Мы, собственно, будем в непосредственной близости. И, ну, вот там мы, собственно, и будем сидеть.
1: То есть
2: там
1: будет, будет экипировка. Закуточек
2: будет. Будет вот это, да? Именно на самом деле закуточек, да, то есть на какой-то прямо масштабный старт, чтобы было прям свое огромное помещение, к сожалению, пока мы не смогли. Да, вот поэтому именно в формате какого-то небольшого помещения, где человек сможет, во-первых, спокойно примерить экипировку, где сможет там, сесть, выпить кофе, пока оформляется договор, где, собственно, человек будет сидеть, который может этот договор оформить там, со всеми необходимыми инструментами, кассами, принтерами и ноутбуками, и, собственно, мотоциклы. Вот, поэтому пока формат такой, надо начать идти и посмотрим, куда мы придем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете. Best Radio.

0: мотофестиваль «Штоль-2026». 20-й юбилейный международный байк-рок-фестиваль «Штоль» ждет байкеров и сочувствующих с 19 по 21 июня в городе Луга на полуострове у знаменитой Штолевской запруды. Палаточный городок, братья-мотоциклисты, живой рок и радушие организаторов. Отличный повод обнять старых друзей. С 19 по 21 июня «Штоль-2026». Луга. Ждем.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытания, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка «Скототуризм».
7: Это Илья Шанин. Это
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Ближе для Фриксбалка.
11: С вами Олег Капкай.
12: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это и
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
13: если там аккуратно пройти, посмотришь, там будет вот там дорога,
14: а дальше,
15: Группа «Битлз» на Моторадио.
16: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
17: «Apple Jam».
18: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
19: Моторадио. Your lifestyle.

0: мне хорошего настроения.
1: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий.
0: На Моторадио.
2: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург. С анонсом событий предстоящей недели. Ну что ж, вот я и вернулся из Владикавказа. И знаете, мне впервые в жизни захотелось остаться где-то кроме Петербурга. Все же людей тянет туда, где им хорошо. А там мне однозначно было классно. Но зато погода в Питере встретила меня солнцем и теплом, что сразу подняло мне настроение. Самое время гонять и наслаждаться мотосезоном по полной. Кстати, мотоциклистов на дорогах действительно много, что, в общем-то, вполне ожидаемо. А еще в воскресенье мы открыли для себя отличный прокат гидроциклов в Питерленде. Надо сказать, что эмоции от поездки по открытому Финскому не меньше, чем от прохвата по красивому маршруту. Так что однозначно рекомендую. Ну, а что касается погоды на этой неделе, то по прогнозам синоптиков нас ждет дождливая неделя. Придется успевать катать, пока дорога сухая. Зато температура не опустится ниже 18 градусов. Но это все прогнозы. А как оно будет на самом деле, мы скоро с вами и так узнаем. Ну а еще на этой неделе, 12 июня, пятница, нас ждет праздничный выходной день. День России, с которым я всех искренне поздравляю. Ну а теперь давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 10 июня в среду состоится очередная встреча «Прохват» начинающих мотоциклистов проекта «Мотобратан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке, рядом с кинотеатром «Великан Парк». Старт колонны, как обычно, запланирован на 21:00. В случае подозрительно плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Также в рамках мероприятия будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Подарок получит случайный участник встречи прохвата, который, конечно, проедет весь маршрут до конца. 12 июня в пятницу в пространстве Сена по адресу Гороховой улица 49Б состоится Warsi Day 2026. В программе организаторы обещают крутую музыкальную программу, вкусную еду, яркое шоу, увлекательные активности, розыгрыши и много призов. А также выставочную зону, в которой вы сможете поучаствовать и забрать номинацию Street Custom. Вход свободный, однако нас просят заготовить хорошее настроение и улыбку, которая, как мы знаем, открывает все двери. Ну а начало мероприятия запланировано на 13:00. Также 12 июня в пятницу, правда не в Санкт-Петербурге, а в Петрозаводске, состоится трюковое пиротехническое, литературное и музыкальное действие от «Ночных волков», которое называется «Мотоциклы живут для полета». Мероприятие состоится в День России и в год 65-летия первого полета человека в космос. А еще в этот год, когда православная Пасха чудесным образом совпала с Днем космонавтики. «Ночные волки» устраивают мотопробег по городу, с 19:00 на площади Кирова начнется рок-концерт. Помимо этого, ожидаются невероятные машины, неистовые трюки, летающие мотоциклы и движущиеся декорации. Ну а помимо этого состоится парад исторической техники в авторской волчьей программе, посвященной небу. Небу, где кончается всякая высота. В общем, по мне, это отличный повод доехать до Петрозаводска и классно провести время. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 12 июня в пятницу в спортивном комплексе «Юбилейный» состоится долгожданный концерт «Ария 40 лет. Юбилейное шоу 360». Грандиозный по своей задумке объем работы над этим проектом начался сразу после проведения декабрьских концертов в Москве и будет продолжаться вплоть до самого последнего дня перед концертом. Получив бесценный опыт, с такой непростой постановкой коллектив и многочисленная техническая команда готовы принять новый вызов и показать события такого крупного масштаба вновь. Собственно, в особой рекламе такое событие не нуждается. Концерты группы «Ария» прямо-таки обязательны к посещению. Надеюсь, у меня получится на него попасть. Ну а начало концерта запланировано на 20:00. 13 июня в субботу в клубе «Мани Хани» по адресу Садовая улица, дом 28/30 состоится шоу-концерт «Рок-хиты MTV». Это концерт – своеобразная дань уважения всей рок-эпохи 2000-2009 годов, мейнстрим-року и поколению, выросшему на MTV, Радио Максимум и Радио Ультра. Посвящается это событие всем, кто вешал на стены постеры, покупал MP3-диски, домашняя коллекция, футболки и атрибутику с любимыми группами. Ходил на сходки, сидел на музыкальных форумах, ждал приезда любимого иностранного исполнителя или просто тем, кому до сих пор не устоять перед нетленными хитами Muse, Papa Roach, No Doubt, Bon Jovi, Depeche Mode, Him, White Stripes, Pink, также отечественными рок-хитами и многими другими. В общем, по мне, это довольно интересное событие, особенно тем, кто рос на музыкальных программах MTV. Ну, а начало шоу-концерта запланировано на 21:00. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что Мото-Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. У нас все еще идут лекции для начинающих мотоциклистов в рамках проекта «Мотоадаптация 2026 сезона». Не пропустите возможность улучшить свои знания по вождению мотоцикла. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, 20Б, 2 этаж. Ждем всех в гости. Ну и на этом, пожалуй, все о событиях на эту неделю. Как обычно, желаю нам всех ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Ну а услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото-Россия, Санкт-Петербург, на Моторадио.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1840 году появился на свет Джон Роулинс. Став журналистом, он принял псевдоним Генри Мортон Стэнли. Прославился как корреспондент газеты «Нью-Йорк Геральд» во время поиска пропавшей экспедиции Ливингстона. Позже вместе с ним исследовал озеро Танганьика, дважды пересек Африку, проследил почти все течение реки Конго или Заир, исследовал озеро Виктория, открыл озеро Эдуард, массив Рувензори, верховье реки Нил и впадину реки Конго. Прекрасная карьера журналиста и путешественника, оселенная национальной и мировой славой. Мало известно, однако, что этот журналист и путешественник еще в 1867 году, будучи корреспондентом Северной Америки, изучал колонизацию индейских земель и проповедовал исконную вину краснокожих в их же собственном уничтожении. Затем, в 1879 году, принял предложение бельгийского короля и в качестве советника и проводника участвовал в захвате бассейна реки Конго Бельгии. Вообще, он никогда не отказывался от интересных и высокооплачиваемых поручений сильных мира сего. До сих пор неизвестно, был ли Стэнли связан с секретными службами, но то, что это был выдающийся авантюрист своего времени, совершенно точно. И, кстати, потрясающий журналист. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Классика. Your lifestyle.

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: «Балтик Ралли» — это фестиваль, который проходит в одном из красивейших мест нашей страны, на Карельском перешейке, в городе воинской славы Выборге. Проходит он с 2021 года. В этом году это будет 6-й фестиваль. Проводим мы его, к моей чести, с губернатором Ленинградской области, настоящим мотоциклистом Александром Юрьевичем Дрозденко, который является лидером и основоположником фестиваля. Спасибо огромное, потому что по такому подспорью только можно, о нем только можно мечтать. Вот. Это очень большое дело, поэтому я говорю об этом в первых словах. Вот. Очень помогает организации фестиваля мотоклуб «Дом», партнер нашего фестиваля Рамис Алексеевич Дебердиев. И мы являемся 4-кратным победителем лучшего гран-при самой известной туристической премии Russian Event Awards. Он также имеет авторитет, надеюсь, среди мотоциклистов и жителей города. В прошлом году фестиваль посетило 41 тысяча человек.
2: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех! Экстремальный автомобильный спорт.
2: Практики бездорожья.
3: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
4: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
5: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
6: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
7: Моторадио. Your favorite hard and heavy.

0: хорошего настроения.
1: Back to Australia.
2: Rock music from the other side of the world.
3: Hello, everyone. У микрофона Антон Тульский. Каждую неделю все самое крутое из мира музыки, интересных историй, ну и, конечно, новости Австралии. Давайте без лишних слов начнем с них.
4: The main news of the week in Australia.
3: Итак, парашютист против кенгуру. В интернете снова разлетелось видео, где человек после приземления с парашютом практически сразу вступает в конфликт с кенгуру. Австралийцы в комментариях шутили, что вероятность такого события почти нулевая, но в Австралии она почему-то существует. Три подростка угнали машину и въехали в дом в Брисбене. Три девочки-подростка на угнанном автомобиле перевернулись несколько раз и буквально въехали в жилой дом. При этом очевидцы рассказывали, что после аварии некоторые из них сначала не хотели вызывать скорую помощь. История звучит как сюжет для комедии, но реально произошла на самом деле. Австралийцы радуются снегу, как детишки. На этой неделе начался лыжный сезон. В социальных сетях жители южных штатов массово публиковали фотографии первых сугробов. Хотя местами снег был настолько тонким, что больше напоминал сахарную пудру на траве. Ну, классическая австралийская новость. Пока весь мир обсуждает технологии ИИ, в Западной Австралии в новостях снова появилась история про акулу-убийцу длиной около 4,5 метров. Для многих австралийцев это уже почти отдельный жанр новостей. Ну и самый австралийский страх. Премьер-министр обсуждает рост цен на топливо, и многие СМИ шутили, что для среднего австралийца подорожание дизеля иногда вызывает больше эмоций, чем международная политика. Итак, у нас сегодня рассказ про грибочки Австралии. И я, собственно, как любитель, ценитель, люблю, в общем-то, иногда пособирать. К сожалению, сейчас меньше получается. То есть надо выехать в лесополосу, где именно посадки еловых деревьев. И там можно насобирать несколько видов грибов. Вот про них я, собственно, сейчас вам и расскажу. Итак, в штате Виктория съедобные грибы – это рыжик. Называется он Saffron Milk Cap. Вот, растет под соснами. Сезон вот как раз сейчас, до июля, с апреля. Значит, масленок тоже. Slipper Jack тоже нарастет там же, где и рыжики. Вот, белый гриб, он встречается реже. И, по-моему, он в других штатах уже все-таки ближе туда, на север. И шампиньон полевой, но с ним надо осторожно, потому что он очень похож на ядовитые грибы, тоже бывают мухоморы такие, тоже белого цвета, поэтому каждый сезон тут бывают смертельные случаи, а иногда даже прям преступления с помощью грибов. Ну, можете почитать там, как жена приготовила там смертельный супчик для родственников, если кому интересно. Итак, значит, Южная Австралия. Особенно интересные места в районе хребтов Маунт Лофти, около Адлайды. И там собирают рыжиков, маслятов, порчини и некоторые виды шампиньонов. Также вот Новый Южный Уэльс. Там собирают тоже рыжики, маслята, порчини и шампиньоны. И Западная Австралия в основном рыжики, масляты и порчини. Значит, ну, как я уже говорил, что еще встречается вот из этих перечисленных грибов еще гриб-зонтик, вот, и вешники тоже встречаются здесь в Австралии. Ну вот еще раз сделаю предупреждение по поводу бледной поганки. Она очень ядовитая, смертельная и достаточно встречается здесь частенько. Ложный шампиньон тоже, он называется Yellow Stainer. его очень часто путают с летающим шампиньоном. Чем он отличается от обычного шампиньона, наверное, все-таки можно различить, потому что он более конусовидный, у него шляпка такая белая. Вот. Ну, а главное, вот эту бледную поганку тоже, она такая желтоватого цвета, очень такая характерная, то есть сразу видно, что есть его не рекомендуется. Хотя мне рассказывали, что кто-то тут, в общем-то, пробовал достаточно такие экзотические грибочки, но мы сейчас об этом не будем, а давайте перейдем уже к музыкальной части нашей передачи.

Итак, у нас сегодня Дэрил Брейтвайт, один из самых известных австралийских певцов. Это австралийский певец, ставший знаменитым сначала как вокалист группы «Щербет» в 70-х годах. Мы рассказывали про эту замечательную группу. Ну а потом, и благодаря своей успешной сольной карьере, за свою карьеру он записал более 15 хитов, входивших в австралийский топ-40.

Но надо сказать, вот, что начинал, собственно, наш сегодняшний герой не как музыкант, а до славы, музыкальной славы, он работал просто слесарем, сантехником, механиком. Здесь называется фитеры, тувнер. Ну вот в музыку он пришел уже в возрасте около 21 года, ну вот когда, собственно, присоединился к группе «Щербет». Ну и был одним из главных кумиров «Семербет». Ну и был одним из главных кумиров 70-х. Группа «Щербет» выпустила около 20 хитов и стала первой

0: его главный хит, сольный хит, стал номер один. Песня «You Are My World» в 1975 году. И она заняла первое место в Австралии и принесла нашему герою награду как лучшему мужскому вокалисту.
1: You are my world, your every move I make. You're my world, your every breath

The Horses, не его песня, а самый известный хит Брайтвейта, это The Horses, на самом деле является кавером на песню американской певицы Келли Джонс. Однако именно версия Дэрила стала

Его менеджеры считали выбор The Horses ошибкой. В интервью он рассказывал, что когда-то предложил записать эту песню, и некоторые люди из его команды считали эту идею безумной. И в итоге композиция стала одной из самых любимых песен в Австралии. А любимый трофей не связан с музыкой. В интервью The Guardian он рассказал, что больше всего дорожит не музыкальными наградами, а старым серфинг-трофеем Must Improved, самый прогрессирующий, полученный еще в юности.

Он очень суеверен перед концертами и признается, что перед выступлением надевает сначала левый носок и левую обувь, а потом правый, просто потому что ему спокойней. Когда его спросили, как он понимает, понравилась ли новая песня, он в ответ ориентируется, как он говорит, сам признается, на реакцию публики, так же, как это делал в начале 70-х в составе Щербет. Если зрители подхватывают песню на концерте, значит, она работает.

Ну и все-таки, почему же его до сих пор любят в Австралии? Для многих австралийцев Дэриэл Брэйтвейт – это примерно то же самое, что для россиян некоторые легендарные исполнители 80-х-90-х. Его песня «The Horses» давно превратилась в неофициальный народный гимн. Ее поют в пабах, на свадьбах, спортивных мероприятиях и фестивалях уже более 30 лет. Ну, а мы уже более, ну, наверное, 3-4 лет уже запускаем программу «Назад в Австралию» и, надеюсь, будем запускать и впредь. Каждую неделю включайте моторадио. Всегда ваш Антон Тульский. «Назад в Австралию». Пока.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа. В хедлайнерах Нагард и Рам Проджект из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов. Мы вас очень ждем.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в 2 раза больше, чем людей, а кенгуру в 1,5 раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
3: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
2: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
4: Моторадио.

0: Блюз на Моторадио.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас!

0: хорошего настроения. Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Ну что же, наступила джазовая среда. Это день недели, и в эфир выходит моя программа, но дело не только в дне недели, а в среде джаза. В среде, вот именно в этой среде, в которой появились джазовые музыканты, это искусство, эти интереснейшие личности, интереснейшие тенденции развития самого джаза. Одним словом, разговор идет о среде джаза. Ну и сегодня моя тема называется так – симфо-джаз. Казалось бы, два музыкальных направления – две тенденции, абсолютно некогда несовместимые. Несовместимы они были, в общем-то, до конца 30-х годов даже в Америке, на родине джаза, где симфония – это симфония, джаз – это джаз. И разные отношения к этому. Безусловно, снобистски настроенный обыватель не признавал джаз, а признавал только симфонию. И вот все-таки эти две, казалось бы, противоположности встретились. И встретились они благодаря, конечно, таланту джазовых именно музыкантов. И первым из таких музыкантов был знаменитый руководитель оркестра Пол Уайтман. Это 20-е годы прошлого столетия, который решил соединить элементы джазовой импровизации, то есть приглашал хороших джазовых импровизаторов-солистов, на фоне звучания, скажем, струнной группы в основном, или с привлечением духовых инструментов, флейт, гобоев, возможно, валторн даже. Одним словом, элементов симфонического оркестра. Вот это пришло ему в голову, Полу Уайтману, и это постепенно стало развиваться. И в конце концов, при таком уже большом развитии джаза, довольно серьезном, эти материалы стали попадать к замечательным аранжировщикам, которые прекрасно совмещали звучание симфонической группы оркестра, какой-нибудь одной, если не целого даже симфонического, и джазового импровизатора, который играл по-джазовому, естественно, на фоне джазовой ритмической группы, то есть ударных, контрабаса, фортепиано. Ну вот, собственно, все это стало называться симфо-джазом. И это существует и сегодня, и довольно является таким приятным для слуха направлением, которое с удовольствием слушают как приверженцы симфонической музыки, так и любители джаза. Произошло полное примирение симфонии и джаза. И вот такие варианты сегодня мы будем слушать с вами, на мой взгляд, одни из лучших в истории, по крайней мере, записи. И первым я представляю вам пианиста Эрла Гарнера, одного из величайших пианистов в истории джаза, абсолютно неповторимый исполнитель, который, в общем-то, всегда играл со своим трио и не играл даже в никаких комбо, комбинированных ансамблей, где еще есть саксофон, труба или какие-нибудь другие инструменты. Но вот были осуществлены и записи с струнной группой, то есть с элементами симфонического оркестра. И сейчас мы услышим с вами композицию традиционную, которая называется «Ты принес мне новое чувство любви». Эрл Гарнер и симфо-джаз.

Серьезные джазовые музыканты, уже такие звезды, можно сказать, мирового джаза, очень трогательно тоже и ответственно относились к таким проектам. И вот однажды состоялся в Бостоне такой замечательный концерт, где выступал главным солистом потрясающий тенор-саксофонист Стэн Гетц. Сопровождение бостонского поп-оркестра. Называется так «Бостон поп-оркестра». Ну, такой симфонический оркестр, который играл популярную музыку. Многие, может, любители музыки даже знают. И вот сейчас мы услышим Стэн Гетца. Это запись этого концерта. Сопровождение бостонского поп-оркестра. И здесь позвучит композиция Дэвида Раксина «Песня после захода солнца».

Я практически не знаю джазовых музыкантов, которые отказались бы от такого проекта сыграть в сопровождении струнных или симфонического оркестра. Это всегда очень привлекательно. И один из лучших в истории джаза трубачей Фредди Хаббард также включил в свой альбом такую запись и аранжировки, сделанные симфоническим оркестром, где звучат струнные, звучат валторные. Это будет композиция Хоги Кармайкла «Жаворонок».

Ну, а сейчас мы услышим композицию, которую сочинил Билли Стрейхорн. Это, собственно, ближайший соратник великого Дюка Эллингтона. Причем Дюк Эллингтон его называл так: «Это мое второе я». Потому что это великий действительно музыкант, пианист, композитор, аранжировщик. И вот прозвучит его знаменитая композиция «Мост Челси», «Челси Бридж». И прозвучит она в исполнении одного из самых поэтичных тенор-саксофонистов Бена Вебстера. Вот Бен Вебстер на теноровом саксофоне в сопровождении струнной группы и аранжировку сделал Билли Стрейхорн, и сам он играет здесь на фортепиано.

Один из выдающихся трубачей в истории джаза, Клиффорд Браун, также записал альбом в сопровождении струнной группы. Альбом так и называется, Clifford Brown with Strings. И, конечно, там практически одни баллады. Вообще, честно говоря, медленная музыка. Красивые мелодии в медленном темпе всегда звучат очень здорово в сопровождении струнной группы. Аранжировки сделал не кто-нибудь, а знаменитый аранжировщик Нил Хефти. А прозвучит популярнейшая мелодия Джерома Керна «Минувшие дни».

Ну, что уж говорить, даже сам великий Чарли Паркер, собственно, революционер, который и привнес перелом такой в направлении джаза, который стал называться «Би-боп», вот Чарли Паркер тоже записал знаменитый альбом в сопровождении такого струнной группы. И сейчас мы услышим композицию Кленнера «Только друзья» Чарли Паркера.

Великий гитарист Уэст Монтгомери также записал альбом в сопровождении струнной группы. И вот тут можно и заметить, как многие музыканты любили играть со струнными. И мы сейчас услышим с вами Уэста Монтгомери со струнной группой в композиции Дюка Эллингтона «Прелюдия к поцелую».

Великий исполнитель на гармонике хроматической, губной гармонике Тут Стильманс, также записал альбом в сопровождении симфо-джаза. И сейчас мы услышим чудесную мелодию в стиле босса-нова, которую сочинил Луис Бонфа. Называется она «Нежный дождь».

Арт Фармер, знаменитый фольклорист и блестящий совершенно трубач, также записал с Венским струнным оркестром один из альбомов. И этот альбом, кстати, оказался его любимым и моим. Мне пришлось как-то вместе играть на одном фестивале в Скандинавии с Арт Фармером, и мы вместе как-то сидели, завтракали, и я сказал, что мой любимый альбом, вот его именно этот, «Gentle Eyes». Он удивленно посмотрел на меня и сказал: «И мой тоже». Давайте послушаем флюгельгорн Арта Фармера в сопровождении Венского струнного оркестра композиции Билли Холидей «Благословенное дитя».

Ну, практически все музыканты стремятся, в общем, сделать какую-то запись или выступить со струнной группой. Ну и, конечно, это сделал и Чет Бейкер, знаменитый трубач и вокалист. В данном случае мы услышим его на трубе со струнным оркестром, где он трактует знаменитую мелодию Пола Вестона «Мне бы полюбить тебя».

Ну и, как всегда, заканчивая программу, я вспоминаю, что я ведь тоже очень люблю играть со струнной группой. И такая группа существует. Иногда она выступает в филармонии джазовой музыки вместе со мной. Эта группа называется «Струны Петербурга». Это 12 струнных и джазовая ритм-группа. Вот в одном из моих альбомов можно найти несколько вещей в исполнении меня, играющего на разных инструментах, и струнной группы «Струны Петербурга». Сейчас вы услышите композицию Уолтера Дональдсона «Наводя беспорядок». Она довольно часто звучит именно в филармонии джазовой музыки, где выступают самые лучшие джазовые музыканты буквально всего мира и, конечно, нашей страны. Ну, а я прощаюсь с вами до нашей следующей джазовой среды. С вами был Давид Голощёкин.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: радио. Evergreen Classics.
1: Двадцать три часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.

0: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
1: Моторадио – это лучшее из классического рока, много блюза и, конечно, новинки, которыми регулярно пополняется наша фонотека. Моторадио – это современное профессиональное онлайн-радио с долгой историей, берущей начало из времен радио «Рокс». Это программа для мотоциклистов, автомобилистов и сочувствующих. Мотоклубы, мотопутешествия, мото- и автоспорт, анонсы и постфактумы, гости студии, видеотрансляции прямых эфиров и большая коллекция подкастов. Моторадио – это авторские музыкальные программы от известных петербургских радиоведущих. История рок-музыки, новая музыка, редкая музыка. Круглосуточное вещание 7 дней в неделю. Добро пожаловать на Моторадио. Do you want a good music? Best.

0: час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

I'm emotionally bound.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.